антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 2 и 3 июня в городе Карабалтай и Почуйской области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью до 21 градуса тепла, днем столбики термометров покажут 29-31 градус. 4 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 28-30 тепла. 5 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 25-27 тепла. 6 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 26-28 тепла. 7 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Пора. Обновите автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28. 0557 01 07 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров, быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
2: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: «Татина

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина-ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 июня 2026 года вступили в силу новые правила ввоза товаров на территорию России из государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом напомнили в пресс-службе ГНС. Теперь при экспорте товаров России участникам внешнеэкономической деятельности необходимо учитывать, что оформление электронного документа о предстоящей поставке товаров осуществляется принимающей стороной, то есть российским импортером. И еще с 1 июня по всему Кыргызстану начали работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ОБДД, комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения. Превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством, выезд на полосу встречного движения. Внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни и здоровья граждан. Молодежная сборная Кыргызстана по футболу готовится к отборочному раунду Кубка Азии. Сейчас футболисты проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, которые продлятся до 10 июня. В этот период запланированы два международных товарищеских матча. Сами отборочные игры пройдут с 31 августа по 6 сентября в Бишкеке. Соперниками нашей сборной станут команды Южной Кореи, Филиппин и Ливана. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0535 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Рекламная служба
8: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: нравится мне.
1: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
4: Рекламная служба.
1: 0555 05 1063.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
8: «Татина».

0: Цитата.
1: «Не удерживай того, кто уходит от тебя, иначе не придет тот, кто идет к тебе». Карл Густав Юнг.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Государственный комитет национальной безопасности выявил коррупционную схему, связанную с незаконной реализацией муниципальных строительных материалов в Карабалте. Как сообщили в спецслужбе, в ходе мероприятий по противодействию коррупции установлено, что директор муниципального предприятия Дорожно-строительное управление при мэрии Карабалты вступил в сговор с вице-мэром города, организовал незаконную продажу песчано-гравийной смеси и битумного асфальта частным лицам. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и других возможных участников коррупционной схемы. К другим новостям. Мэрия Бишкека намерена перенести автозаправочные станции за пределы города после окончания срока аренды муниципальной земли. Как сообщил мэр Айбек Джунушалиев, городские власти больше не продлевают договоры аренды для АЗС. На освободившихся участках планируют разрешать строительство только многоярусных парковок. Городоначальник отметил, что договоры уже расторгнуты с владельцами трех заправок. В Кыргызстане проживают 2 миллиона 730 тысяч детей. Ко дню защиты детей Нацстатком представил актуальные данные. Ведомство отмечает, что республика отличается молодым составом населения. Дети в возрасте до 17 лет составляют 37% от общей численности граждан. Из них 51% мальчики и 49% девочки. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503-163-163.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169.

0: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Радио Татина. Чарнама хзмате. 0505 0505 он алкушич.
3: Татина ФМ.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 2 и 3 июня в городе Карабалтай и Почуйской области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью до 21 градуса тепла, днем столбики термометров покажут 29-31 градус. 4 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 28-30 тепла. 5 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 25-27 тепла. 6 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 26-28 тепла. 7 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Пора. Обновите автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
3: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
4: Максимальный охват, 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете.

0: Цитата.
1: Невозможно злиться на того, кто заставляет вас смеяться. Джей Лено.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане в рамках концепции демографической политики до 2040 года утверждены меры по ужесточению оборота табака, алкоголя, включая полный запрет на сваи, повышение минимального возраста для покупки алкоголя и сигарет до 20-21 года, а также ограничению их продажи и рекламы. Согласно документу, предлагается усилить контроль за продажей табачных изделий и алкогольной продукции, в том числе ограничить их реализацию в ночное время и через интернет. Также рассматривается повышение акцизов на табак и алкоголь как мера снижения их потребления. Отдельное внимание уделяется ограничению рекламы вредных продуктов, особенно в отношении детей и подростков, с целью снижения их влияния на формирование поведенческих привычек. В Кыргызстане в мае подорожали все виды ГСМ. Основной удар пришелся на дизельное топливо, средняя стоимость которого по республике увеличилась за месяц сразу на 3 сома 7 тиынов, говорится в данных Национального статистического комитета. В двух крупнейших городах страны топливо стабильно дорожает как в месячном выражении, так и с начала 2026 года. 23 миллиарда сомов выдали микрокредитные организации в первом квартале этого года. Как сообщает Нацстатком, деньги получили более 800 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом 2026-го, объем выданных средств увеличился на 23%, а число получателей выросло более чем в два раза. В основном деньги брали жители Бишкека, Чуйской, Орской и Джалалабадской областей. Более 60% средств выданы на потребительские нужды. Микрокредиты также направили на развитие деятельности в сельском хозяйстве, торговли и сфере общепита. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и

0: На заметку.
1: Девушки, никогда не сомневайтесь в своей привлекательности. Помните, весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще кривое.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
8: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
7: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
8: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
7: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
8: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
7: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
8: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
9: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Далее. Мастерская Гант, качественный ремонт.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
1: Че, только хиты.
0: 558-52-05-0550-82-0. Гарант стоит как новая. В IMEI City требуются...

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане начались масштабные проверки безопасности аттракционов. Инспекторы службы экологического и технического надзора проводят профилактические мероприятия в парках, чтобы не допустить несчастных случаев. Особое внимание уделяют самым популярным местам отдыха. В Бишкеке работают более 80 аттракционов. Всего в стране их более 300. Те, кто нарушает правила безопасности, ждут штрафы от 10 до 45 тысяч сомов. Аттракционы, не прошедшие проверку, эксплуатировать запрещено. В Кыргызстане изменили правила выдачи загранпаспортов для детей до 16 лет. Теперь, чтобы оформить паспорт внутри страны, достаточно заявления от одного из родителей или опекуна, за исключением некоторых случаев. Паспорта будут выдавать по месту обращения в госорганы. Если же документы подаются за границей, через консульство потребуется согласие обоих родителей. При отсутствии согласия вопрос будет решаться через суд. Также закон теперь позволяет продлевать срок действия детского паспорта во время чрезвычайного или военного положения. Решение об этом принимает Кабинет министров. Власти Кыргызстана планируют озеленить города и населенные пункты. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект национальной программы по реализации этой задачи на 2026-2030 годы. В Министерстве природы отмечают, что площадь зеленых насаждений в стране, особенно в крупных городах, в последние годы сокращается. Например, в Бишкеке на одного человека приходится всего 5-7 квадратных метров зелени при норме 16. Это усугубляет загрязнение воздуха, усиливает эффект теплового острова и повышает среднюю температуру. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Бизнесный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татина FM.

0: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
5: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Реклама. Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Рекламная служба.
2: 0555 05 10 60.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 2 и 3 июня в городе Карабалтай и Почуйской области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью до 21 градуса тепла, днем столбики термометров покажут 29-31 градус. 4 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 28-30 тепла. 5 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 25-27 тепла. 6 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 26-28 тепла. 7 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Хиты

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Пора. Обновите автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая.
3: Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
4: Максимальный охват, 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Instagram, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: «Татина FM». No fighting. No fighting.

0: Цитата.
1: «Нельзя ни о чем жалеть в этой жизни. Случилось, сделали вывод и живите дальше». Конфуций.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram
5: огонек_169. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт»? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой – важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
7: Рекламная служба
8: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 июня 2026 года вступили в силу новые правила ввоза товаров на территорию России из государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом напомнили в пресс-службе ГНС. Теперь при экспорте товаров России участников внешнеэкономической деятельности необходимо учитывать, что оформление электронного документа о предстоящей поставке товаров осуществляется принимающей стороной, то есть российским импортером. И еще с 1 июня по всему Кыргызстану начали работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ОБДД, комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения: превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством, выезд на полосу встречного движения. Внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни и здоровья граждан. Молодежная сборная Кыргызстана по футболу готовится к отборочному раунду Кубка Азии. Сейчас футболисты проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, которые продлятся до 10 июня. В этот период запланированы два международных товарищеских матча. Сами отборочные игры пройдут с 31 августа по 6 сентября в Бишкеке. Соперниками нашей сборной станут команды Южной Кореи, Филиппин и Ливана. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм. Eurodom.kb.

0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Радио «Татина». Чарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
3: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожембердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: поддержка. Нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает, как новая. В «Аймен Сити» требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожембердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Цитата.
1: Необъяснимая штука – душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит. Антон Чехов.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Радио «Татина» – джарна мағызматы. 0500-0500-0600.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Государственный комитет национальной безопасности выявил коррупционную схему, связанную с незаконной реализацией муниципальных строительных материалов в Карабалте. Как сообщили в спецслужбе, в ходе мероприятий по противодействию коррупции установлено, что директор муниципального предприятия Дорожно-строительное управление при мэрии Карабалты вступил в сговор с вице-мэром города, организовал незаконную продажу песчано-гравийной смеси и битумного асфальта частным лицам. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и других возможных участников коррупционной схемы. К другим новостям. Мэрия Бишкека намерена перенести автозаправочные станции за пределы города после окончания срока аренды муниципальной земли. Как сообщил мэр Айбек Джунушалиев, городские власти больше не продлевают договоры аренды для АЗС. На освободившихся участках планируют разрешать строительство только многоярусных парковок. Городоначальник отметил, что договоры уже расторгнуты с владельцами трех заправок. В Кыргызстане проживают 2 миллиона 730 тысяч детей. Ко дню защиты детей Нацстатком представил актуальные данные. Ведомство отмечает, что республика отличается молодым составом населения. Дети в возрасте до 17 лет составляют 37% от общей численности граждан. Из них 51% мальчики и 49% девочки. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 2 и 3 июня в городе Карабалтай, Почуйской области, кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью до 21 градуса тепла, днем столбики термометров покажут 29-31 градус. 4 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 28-30 тепла. 5 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 25-27 тепла. 6 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 26-28 тепла. 7 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Мастерская «Гарант», качественный ремонт с гарантией, ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88, телефон 0558-820509, 0558-820509. «Гарант», техника работает как новая.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Цитата.
1: «Нет лучшего способа отомстить, чем стереть из памяти». Якуш Леон Вишневский.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-520.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане в рамках концепции демографической политики до 2040 года утверждены меры по ужесточению оборота табака, алкоголя, включая полный запрет на сваи, повышение минимального возраста для покупки алкоголя и сигарет до 20-21 года, а также ограничению их продажи и рекламы. Согласно документу, предлагается усилить контроль за продажей табачных изделий и алкогольной продукции, в том числе ограничить их реализацию в ночное время и через интернет. Также рассматривается повышение акцизов на табак и алкоголь как мера снижения их потребления. Отдельное внимание уделяется ограничению рекламы вредных продуктов, особенно в отношении детей и подростков, с целью снижения их влияния на формирование поведенческих привычек. В Кыргызстане в мае подорожали все виды ГСМ. Основной удар пришелся на дизельное топливо, средняя стоимость которого по республике увеличилась за месяц сразу на 3,7 тиинов, говорится в данных Национального статистического комитета. В двух крупнейших городах страны топливо стабильно дорожает как в месячном выражении, так и с начала 2026 года. 23 миллиарда сомов выдали микрокредитные организации в первом квартале этого года. Как сообщает Нацстатком, деньги получили более 800 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом 2026-го, объем выданных средств увеличился на 23%, а число получателей выросло более чем в два раза. В основном деньги брали жители Бишкека, Чуйской, Ужской и Джалалабадской областей. Более 60% средств выданы на потребительские нужды. Микрокредиты также направили на развитие деятельности в сельском хозяйстве, торговли и сфере общепита. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине.

0: Магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
0: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
2: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В «Аймен Сити» требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожембердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0558

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане начались масштабные проверки безопасности аттракционов. Инспекторы службы экологического и технического надзора проводят профилактические мероприятия в парках, чтобы не допустить несчастных случаев. Особое внимание уделяют самым популярным местам отдыха. В Бишкеке работают более 80 аттракционов. Всего в стране их более 300. Те, кто нарушает правила безопасности, ждут штрафы от 10 до 45 тысяч сомов. Аттракционы, не прошедшие проверку, эксплуатировать запрещено. В Кыргызстане изменили правила выдачи загранпаспортов для детей до 16 лет. Теперь, чтобы оформить паспорт внутри страны, достаточно заявления от одного из родителей или опекуна, за исключением некоторых случаев. Паспорта будут выдавать по месту обращения в госорганы. Если же документы подаются за границей через консульство, потребуется согласие обоих родителей. При отсутствии согласия вопрос будет решаться через суд. Также закон теперь позволяет продлевать срок действия детского паспорта во время чрезвычайного или военного положения. Решение об этом принимает кабинет министров. Власти Кыргызстана планируют озеленить города и населенные пункты. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект национальной программы по реализации этой задачи на 2026-2030 годы. В Министерстве природы отмечают, что площадь зеленых насаждений в стране, особенно в крупных городах, в последние годы сокращается. Например, в Бишкеке на одного человека приходится всего 5-7 квадратных метров зелени при норме 16. Это усугубляет загрязнение воздуха, усиливает эффект теплового острова и повышает среднюю температуру. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Нравится мне.
1: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Катина FM.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: ценность моя.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
3: Рекламная служба 0555 05

Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.